0: somos la radio retro más escuchada. Continente. Señal de clásicos y éxitos de tu generación.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».